оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Ну, сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока. Стоп. Рига стайл.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» и немного о музыкальных новинках. Рамиль выпустил обновленную версию своего главного хита «Сияй» совместно с Бастой. Оригинальная версия трека «Сияй» вышла в 2020 году.

Рация и до утра. Ася и Анастасия Алентьева устроила премьеру песни «Люди». Релиз сингла осуществил лейбл Lotus Music. Спасибо вам за добрые слова. Для меня эта песня действительно особенная и слишком личная. Я даже не знаю, сколько бы она еще лежала в черновиках, если бы ее не взяли в один очень душевный сериал.

0: то редкое чувство, когда новая мелодия кажется знакомой с первой секунды. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-Радио. Никуда не уходите.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Джон Ледженд анонсировал выход своего нового альбома «Muse». Релиз пластинки с автором и продюсером, который выступил Фаррелл Уильямс, состоится 23 октября на лейбле Republic. А 8 сентября был представлен первый сингл «Daylight». Весь музыкальный материал из 16 треков был написан и записан в студии Фаррелла в штаб-квартире Луи Виттон, где музыкант занимает пост креативного директора мужской линии одежды. В этой работе Ледженд решил отойти от привычных фортепианных стандартов и обратиться к эстетике чернокожего Джеймса Бонда. В музыке слышны черты

выступил в качестве второго вокалиста в 6 треках. Triticum представил трек Sing My Song. Это светлый дэнс-поп-релиз с прямым битом, приятными синтезаторами и очень цепляющей вокальной мелодией. Главный посыл композиции заключается в том, что музыка способна лечить одиночество и вытаскивать из любой грусти. Трек лишен агрессивного клубного звучания. Вместо этого Triticum делает ставку

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Стрим-сервис Netflix анонсировал документальный сериал «The One About Matthew Perry».

Также снимутся Зои Кравиц и Джек Уайтхолл. По сюжету молодожены Чарли и Габи готовятся к свадьбе. Подготовку к торжеству нарушает вышедший из тюрьмы отец Чарли в исполнении Фёрта, бывший магнат, постепенно влюбляющийся в мать Габи в исполнении Берри. Режиссером и сценаристом выступит Сьюзан Фаруэлл, работавшая над фильмами Нэнси Майерс. Съемки других планов начнутся весной 2027 года. Точная дата премьеры не уточняется.

0: актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 16.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецим АБТ.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
3: Политическая реклама. Спонсоры у нас Макса. Политическая партия Латвии с Атистибай.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ijāps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
5: Nu, покрышки. Отличные скидки. Препу гаража ЛВ.
6: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
7: Правда? Какую?
6: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
7: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
6: Конечно.
8: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тигуа. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест». Еще немного новостей из мира кинематографа. Постановщица Лили Вачовски заявила, что не имеет отношения к готовящейся

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Гластонбери возвращается после паузы в 2026 году. И вместе с ним приходит очередное подорожание.

Лондона Бекон Дэвид заявила, что собрано достаточно доказательств для суда. В свою очередь, американская актриса и предпринимательница Гвинет Пелтроу рассказала о стыде из-за разрыва помолвки с актером Брэдом Питтом. Воспоминаниями 53-летняя звезда поделилась в подкасте «Друзья хранят секрет».

некоторые паузы перед тем, как заговорить. Иногда это занимает секунду или две, но я освоила технику и научилась справляться. Мне всегда говорили: остановись, сделай паузу, подумай о том, что ты хочешь сказать, а затем говори, рассказывает она. 59-летняя Кидман предположила, что в заикании виновата ее застенчивость. Даже сейчас ей не

кто-нибудь из жильцов. В свою очередь, американская певица Бейонсе отметила юбилей в роскошном наряде. Его стоимость раскрыла Page Six. Исполнительница пришла на вечеринку в Лондоне по случаю 45-летия с матерью Тиной.

0: блогом и блогерством. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Впереди у нас еще один блок светских новостей.
1: «Светская хроника».

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест, и у нас еще один блок светских новостей. Charli XCX возвращается в Европу в 2020.

Европейская часть тура Music Fashion Film стартует 13 февраля в Дублине, после чего Чарли выступит в Глазго, Манчестере, Лондоне, Амстердаме и Париже. На всех шести концертах ее будет поддерживать Одри Хобарт. До этого певица завершит Северо-

центром нашего мира. Ничто не может обесценить то, чем стали для нас эти годы, и любовь, и уважение, которые мы всегда будем испытывать друг к другу. Мы надеемся, особенно ради наших мальчиков, что вы позволите нашей семье пройти этот

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Ориго. Спилктака Пьетер Пилсата.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тигуа. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действуют специальные предложения. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Ну, сейчас начнется.
8: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ларока.

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk no 18. Līdz 20. Septembrim. Ar mans Rimi karti, rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 50% atlaide. Bērnu apģērbam 40% atlaide. Šķīviem, krūzēm un glāzēm 40% atlaide. Rimi.
1: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu, paskat, 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
4: Lidl предлагает Duc de Coeur – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм –

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
3: Stop. Riga Style.
2: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
5: Ага. Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Lidl предлагает Duc de Coeur. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм,

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
2: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
3: Топ Мьюзик.
4: Прямо сейчас.
3: Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

0: радио ЭВ.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
4: Time favorites.